0: ¿Alguna vez habías disfrutado de la música? La Zona Beats. Sí, siempre. Música.
1: Я письмо достал, Николай Иванович.
2: И опять запрещенное?
1: Совершенно запрещенное.